Мы на баре разрываем утешу. Я до завтра залышусь, а пока тишусь, як усидят в своих вибрациях.